мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

Лети, лети по небу, Клим устал. Лети в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место.

летит, летит по небу клин усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день и

солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.